0: Tabiatning in'omi. Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: закон.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хамида бече, эбэ, балете, тотар кеме, аз жаро, аз дела.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: haroratli yoz fasli muhabbati yurak taftingiz ilitsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Hamma xotirasidan noliydi-yu, lekin hech kim aqlidan nolmaydi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Jazirama yozning.
1: Jazirama yozning.
2: O'tli taftidan.
1: Bahro oling.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

меня вовсе не чувств. Моя душа была больна, ты меня спасал. А что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался. Я опять выбрал не ту.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркер.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua